0: Завизара, кого освободить.
1: Поэтому я думаю то, что в данном случае.
0: Посмотрите, вот.
2: Die dort schon Mauer auf dem

0: Не подачу!
1: Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу! Не подачу!